здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон

0: 10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации на .дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Зацепила меня.
7: Новое.
8: Зацепила меня. До порога довела.
9: Кто это?
8: А любви
7: это...
8: не дала.
7: Вот это.
10: А на тебя злая так, злая так.
8: Хоть ты моя золото, золото.
7: Новое радио. Это...

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 10 июля в Красноярске облачно, днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Сменил

0: главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм. 149 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. «Термаленд» – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. «Термаленд» – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Супер-хиты.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: какая нужна вам. Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уж два десятка лет для вас.
4: За тот же вкус, все тот же класс.
3: Вас благодей, старый друг.
4: Лучше новых двух.
2: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

«Качай» — новое официальное приложение нового радио. «Радиохаб». Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 10 июля в Красноярске облачно, днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Мороженое «Село Зеленое», пломбир фермерский с ароматом клубники в глазури 15%, 70 грамм, 59 рублей 99 копеек.
12: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
13: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. «Good Night Show».
14: Новое это мы.
15: Всем привет, это Зиверт.
16: Всем салют, это PLC.
17: Это Диджей Смэш.
18: Это Настя Кудри.
19: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
6: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
3: С вами Лена Темникова.
5: Всем привет, с вами Хамалиновый.
0: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
14: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм. 149 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Готовая 2.

0: Главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
3: Новое это мы.
4: Всем привет, с вами Хама Лейноваис.
5: С вами Аннет Сайз.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня Эсте.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Йолка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
15: Новое радио.
16: Присоединяйся погромче.
17: Юрадио.ру.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: pride 두시반남 오라시금이 나주 주제련나 수리
1: Новое радио.
2: Новое радио.

0: данным Яндекс Погоды, сегодня в пятницу 10 июля в Красноярске облачно, днем плюс 23, ночью плюс 14. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля. Рубля 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна. Свет. Пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
10: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
12: Петрович, давай в выходную на рыбалку. Там во клюёт.
13: Ага, меня жена заклюёт. Котёл надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
12: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
13: Да я и так думаю про зоту.
12: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
14: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
15: Такая круть! Еще хочу!
13: Это ты о чем?
15: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
13: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
15: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
16: Для лиц старше 9 лет.

девочки. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
4: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь...

0: Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
3: Новое. Это мы.
4: Всем привет, это Зиверт.
5: Всем салют, это PLC.
6: Это Диджи Смэш.
7: Это Настя Кудри.
8: Это Саня СТ.
9: Это Эльвира Т.
10: Всем привет, с вами Айова.
11: С вами Леша Свит.
12: С вами Лена Темникова.
13: Всем привет, с вами Хамалиновой.
14: С вами Клава Кок.
15: С вами Гаязм Бразер.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Где суперхиты?
6: У нас в чарте.
7: Стильно.
5: Где суперновинки?
6: У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
4: 16+.
8: Плюс.

0: Маригу ее обожает. Суперхит на новом тем временем пишут, что оказывается учителя, госслужащие и финансисты чаще остальных выгорают на работе. Каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. Госслужащие выгорают из-за невидимого эффекта работы, а финансистов губят ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты. Все остальные профессии не в счет. Так что давайте продолжаем работать, солнце еще не село. Отдельный вечерний привет Дальнему Востоку.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
14: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
14: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
14: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
14: Музыкальные скоростя.
1: Новый радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
14: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе. программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Мне почему-то каждый раз при прослушивании суперхита «I love it» от Icona Pop вспоминается фильм «Очень плохие мамочки», вторая часть, по-моему, где как раз-таки звучал этот трек. Помнишь, они отжигали ночью у одной из мамочек на дому. Вот это вот все. Вот сейчас бы вот это вот все, а не вот это вот все. Тем временем проснулись астрологи. Внимание, внимание, астрологи проснулись. Дев, Козерогов и Овнов, наконец-таки Овнов. Дев, Козерогов и Овнов в ближайшее время может ждать заметный карьерный рост. Именно этим знаком чаще других будут поступать интересные предложения, появится шанс проявить себя и сделать важный шаг в работе. Главное не отказываться от новых задач и не бояться брать на себя ответственность. Вот и правильно, кому-то любовь, кому-то работка. Правильно, любовь приходит и уходит, а денежки хочется всегда. Девы, Козероги и Овны, готовьтесь, вам поступит предложение о работе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в субботу 11 июля облачно. Днем плюс 22. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Россиянам начали рекомендовать не ездить на работу из-за дефицита бензина, а перейти на удаленку. Это все новости, всегда на минуте. Не забываем, пятница за окном, а значит еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе, я Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Мы начинаем.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.
1: Ты думал все понарошку,

0: Алды сейчас всплакнули, услышав суперхит от Миши Миллера. Эй, на-на-на. Сколько лет прошло? У меня, по-моему, даже еще в планах не было, когда эта песня появилась. Не помню. Так, ладно, не об этом сейчас. Еще раз, пока ты не ушел в выходные, напомню тебе, буду таков, о том, что у нового радио появилось официальное приложение. Называется «Радио Хаб». Чтобы ты всегда слышал свои любимые суперхиты и суперновинки. Бесплатный, без регистрации. Стабильный поток и работа в фоновом режиме позволит наслаждаться каждой минутой трансляции. По поводу трансляции, можешь слушать эфир, а можешь наблюдать за студией нового радио. Тут кому что больше нравится. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, будь с нами 24/7 и не благодари. Главное, бесплатно, без смс-регистрации. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений категория 12+.
1: Новое радио и Velvet Music

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6596.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Пью квас уж два десятка лет.
5: Вкуснее благодея нет.
4: Квас благодей. Все так же хорош.
3: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
9: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.
1: Я

0: Это Сократ и его сон. Суперхит в эфире нового. Тем временем, не знаю, как в твоем городе вещание нового радио, в Москве москвичи стали чаще пользоваться сайтами знакомств. Трафик вырос на 67% за первое полугодие. Наибольшая активность наблюдается в понедельник и вторник, а в четверг и воскресенье полнейшее затишье. Бери на вооружение хороших легких знакомств, и будет тебе счастье.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в субботу 11 июля облачно, днем плюс 22, ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Колбаса докторская ГОСТ СПК 450 грамм. 149 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Мороженое «Село Зеленое», пломбир фермерский с ароматом клубники в глазури 15%, 70 грамм, 59 рублей, 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
10: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
11: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Лишь 48% россиян достаточно одного будильника, чтобы проснуться и встать. Остальным недостаточно. Ну, то есть больше половины россиян просыпаются не с первого раза. Так что ты не одинок. Вас таких на новом радио дофига. Это все новое всегда на минуте. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам. На 20 минут без рекламы. Вадим Данилин тоже тут.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.
1: Ты живешь в путанице.

0: Моя Мишель «Зима в сердце» — суперхит на новом, не про зиму, но про лето, отпуск. Расскажу тебе очередную новость, но, в принципе, ты ее так прекрасно знаешь. Россияне, оказывается, отдыхают по принципу «живем один раз». Зарубежные поездки стали дорогими, выбираться на отдых получается редко, поэтому, если уж удается, то тур должен быть наполнен впечатлениями на все 100%. Найди себя в этой новости. Это наблюдение подтверждается тенденцией, о которой говорят многие эксперты. Выросла популярность комбинированных туров. Это когда за одну поездку смотрят сразу несколько регионов или стран. Например, в Юго-Восточной Азии комбинации можно построить бесчисленное множество. Хорошего отпуска всем, кто сейчас едет в сторону аэропорта. Мы продолжаем.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: новом радио.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20 лет с вами. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Новое радио.
7: Новое радио.

0: радио.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: Суперхиты и суперновинки — это, конечно же, замечательно, но новости, давно не было новостей из мира автомобилей. Например, одна очередная весьма интересная гласит о том, что Audi официально возвращает кнопки в свои автомобили. Компания признала, что водители устали от тотальных сенсорных экранов. Наконец-таки хоть кто-то додумался до этого. Теперь в новых моделях снова сделают ставку на физические кнопки, удобную эргономику и качественные материалы вместо управления через планшет. Первыми обновленными интерьер получат A4 e-tron и Q7 e-tron. Переход на новый, ну точнее, хорошо забытый подход займет ближайшие 2 часа. Ура! Наконец-таки!
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Остахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости — все это выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы 4.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: mobilnet.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
4: О чем ты не спишь по ночам?

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Это, конечно, замечательно, красиво. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». 1999 год. «Руки вверх, я не отдам тебя никому», как сейчас помню. Купил я эту кассету. Есть алды здесь, да? Кассета продавалась. Группа «Руки вверх» в синей бумажечной коробке. Бумажечной, знаешь, бумажной коробке. Ах, такая ностальгия, такая ностальгия. Я же хотел вернуться к вопросу про сенсорные и физические кнопки в машине. Почему хотел вернуться? Потому что мы с друзьями время от времени часто спорим, что же все-таки лучше. Сенсорные панели или физические кнопки. Ну и давай этот спор сейчас решим на месте с помощью слушателей нового, по-быстрому. Я приму 3 телефонных звонка от водителей. А вы скажете мне, что лучше, сенсорные панели или физические кнопочки и крутилки? Давай, позвони мне прямо сейчас. 8495-232-1632. Вот позвони мне и скажи, что лучше, физические кнопки или сенсорная панель. И вот большинством все-таки определимся, что лучше. 8495-232-1632. Давай, позвони мне прямо сейчас и определимся. Я считаю, что физические кнопки лучше на автомобиле. Ну, я не знаю, может, потому что мне уже лет 46 с небольшим, с большим. Не об этом сейчас речь. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, привет. Как тебя зовут?
1: Люда.
0: Людочка, что лучше, сенсорная панель в машине или кнопочки физические?
1: Кнопочки. Ездила я на таком автомобиле. Кнопки, я за кнопки.
0: Кнопки, хорошо. Одно очко уходит в пользу слушателей. 1-0. Дальше. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Еще два звонка по-быстрому, быстро сейчас. Давайте, позвоните мне. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Алло, привет.
2: Привет.
0: А что лучше, кнопочки или сенсорная панель?
2: Конечно, кнопочки.
0: А, спасибо огромное. Третьего звонка даже не предвидится, потому что 2-0. Кнопочки в автомобиле все-таки побеждают. Девочки, вам всем огромное спасибо и жаркой летней пятницы. Мы продолжаем.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в субботу 11 июля облачно. Днем плюс 22. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
5: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
6: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глизере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
6: Уж 20 лет для вас.
7: За тот же вкус, все тот же класс.
6: Вас благодеть, старый друг.
7: Лучше новых двух.
8: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.

Эй, ребята, давайте, есть предложение. Всем, кто сейчас в автомобиле и, может быть, кто в пробке стоит, вы сильно не отвлекаясь, сделайте, пожалуйста, фотку своей приборной панели на машине. Скиньте ее в наш мессенджер, пожалуйста. Очень прошу. К вопросу о том, сенсорные или физические кнопочки. Меня попросили заткнуться, я сейчас заткнусь. Сделайте, пожалуйста, фоточку вашей приборной панели на машине. Срочно скиньте в наш мессенджер. Жду фоточки. Там же, кстати, голосование в мессенджере проходит. Что лучше, сенсорные панели или физические кнопочки?

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Я уже заговорился. На самом деле, в вопросе панель сенсорная или все-таки кнопочки физические, в голосовании сейчас с большим, между прочим, отрывом побеждают физические кнопки. О, всем огромный привет. Да, это во-первых. Во-вторых, 20 минут пятничных суперхитов, суперновинок. Далее. В-третьих, Вадим Душнилин тут с тобой на пару часов.
2: Привет.

Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Я, конечно, дико извиняюсь. Прекрасный, шикарный, красивый суперход. Суперход. Ход туда тоже можно. Суперхит. От Джонни воздушный сарафан в эфире Нова. Хочется немного продолжения темы автомобилей. Буквально несколько минут назад я спрашивал у вас, даже опрос проводил среди слушателей, что лучше, сенсорная панель или кнопочки. Подавляющее большинство, даже опрос этот в нашем мессенджере. Сейчас скажу результаты. 68% за физические кнопочки и 15% за сенсорную панель. Фу на вас, у кого сенсорная панель. Продолжение темы автомобилей. Очень интересная новость подоспела о том, что Xiaomi сделает свой рейнджик. Да-да-да. Компания показала кроссовер Skynomad N90, который станет первой моделью нового бренда гибридных автомобилей. Это почти 6-метровый внедорожник с упором на комфорт. Внутри ровный пол, поворотные кресла с атаманками, раскладывающийся столик. Покупателям предложат версии с двумя и тремя рядами сидений, а еще вариант кемпера с палаткой на крыше. Под капотом ожидается гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором, а общий запас хода может достигать 1500 километров. Ну и всех, конечно же, интересует цена, самая главная цена. Кстати, сроков выхода пока нет. Цена стартует от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Не радуйся, в Китае от 2 миллионов 300. Я даже боюсь цифру произносить, какая стоимость будет в России у нас здесь.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-02-6596.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Для души и для друзей лучший выбор благодей. Ни шипучка, ни вода с нами был, есть и всегда. Квас благодей. 20 лет с вами.
7: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля 99 копеек.
10: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
11: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
13: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
12: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
13: Да я и так думаю про зоту.
12: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
14: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое. Это мы.
17: Привет всем, это Сергей Лазарев.
18: С вами Тима Белорусских.
19: Это Филатов и Кэрос на «Новом радио».
7: Это «Звонки».
9: С тобой Даня Нилетто.
2: Новое. Новое.
11: Всем привет, это Мэри Гу.
5: С вами Джонни.
8: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
10: С вами Полина Гагарина.
3: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
1: «Новое радио». Присоединяйся погромче.
12: Нью-радио.ру.
1: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Это Ольга Серябкина, ее суперхит, бывший в эфире нового. Ну а для тех, кто пропустил или не услышал, я напоминаю, что у нового радио появилось свое приложение под названием «Радио Хаб», чтобы ты 24 на 7 был рядом, а мы были рядом с тобой. Стабильный поток, без смс-регистрации. Работает в фоновом режиме. Выбирай, что тебе больше зайдет. Слушать эфир или смотреть трансляцию. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.

0: Это Кельвин Харрис. На секундочку, Outside Superhit в эфире нового. Знаете, мне понравилось принимать телефонные звонки, поэтому я сейчас продолжу. Значит, расскажу я вам одну весьма интересную новость про холостых мужчин. Пу-пу-пу, да. Исследование одного там журнала показало, что холостые мужчины меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. И я так задумался, думаю, неужели это правда-то? Слушайте, давайте сейчас это исследование на корню просто разорвем. Позвоните мне по телефону 8495-232-1632, если ты холостой. Нет, так, стоять, не звоните все подряд. Во-первых, если ты мужчина, во-вторых, если ты холостой. Просто анонимно расскажешь, как часто ты меняешь постельное белье. Договорились? Давай, 8495-232-1632. Как часто ты меняешь постельное белье? Давайте, звоните мне прямо сейчас. Я хочу с вами поболтать ерундой, все непременно. 8495-232-1632. Только холостые мужчины звонят. Мы сейчас вскроем правду матку. А что будет, если это будет правда? 4 раза в год. Это раз в сезон, что ли, получается? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет. Как часто ты меняешь постельное белье?
1: Раз в 2 недели.
0: Раз в 2 недели. Нифига себе, какой ты грязный. Грязнули. Или не пачкаешься просто?
1: Не пачкаешься.
0: Не пачкаешься. Молодец. Все, спасибо. Так, раз в 2 недели. Следующий холостяк на связи. Давайте, 8495-232-1632. Срочно. Пока время есть, звоните мне прямо сейчас. Из любого города вещание Нового радио. 8495-232-1632. Алло, привет.
1: Алло.
0: Привет. Привет, ты уже в эфире.
1: Серьезно, холостой мужчина, всем привет, Москва, привет.
0: О, Москва, а ты откуда, из Москвы?
1: Из Москвы,
0: из Москвы. Давай, вот москвич, как часто меняет постельное белье?
1: Так, а я прослушал, сколько там, 4 раза?
0: 4 раза в год, ну то есть...
1: Я раз в неделю меняю.
0: Раз в неделю меняешь?
1: 4 раза в год. Раз в неделю, конечно. Если кошка не приходит, еще не спит.
0: А кошка — это отдельный, конечно, разговор, больной разговор. Так, спасибо. У меня у самого кошка просто. Спасибо. Раз в неделю, раз в 2 недели. Давай последний телефонный звонок приму. 8495-232-1632. Да, третий телефонный звонок. Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: А ты откуда?
2: Я с Мурманска.
0: О, Мурманск, привет тебе огромный. Ну давай, холостой мужчина, рассказывай, как часто ты меняешь постельное белье. Только честно, у нас анонимно это все, поэтому можешь не скрывать.
2: Все анонимно, да, все, да. Тогда прекрасно. Я просто вот слушал вас и задался вопросом, нужно ли его менять. Это очень сильно впечатлил меня, этот вопрос.
0: А почему его не нужно менять? Оно же грязным становится.
2: Так, а как оно грязным становится?
0: Ну ты же на нем ерзаешь, пот, грязь и все вот это вот с улицы несешь.
2: А, ну вот это я и хотел уточнить, собственно, блин, вот не менял ни разу.
0: В смысле, с рождения не менял?
2: Да, но там... В детстве мама за меня меняла, а потом я как-то перестал.
0: Ага. А ты из Мурманска говоришь, да?
2: Что?
0: Ты из Мурманска, да?
2: Да, да.
0: Но там у вас люди-то не потеют, у вас там нет такой температуры, чтобы люди потели.
2: Да, да, у нас холодно, никто не потеет.
0: Да, вот, тогда я прекрасно тебя понимаю. Спасибо огромное за звонок, но вот так вот как-то, как-никак выяснили все-таки, как часто холостые мужчины меняют белье. Ну, раз в 2 недели, ну... Какой на самом деле? Раз в неделю, наверное, стабильно. Ладно, давайте закроем эту тему. Опрос завершился. Продолжим в следующем часе.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в субботу, 11 июля, облачно. Днем плюс 22. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
6: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года Осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Мороженое «Село Зеленое», пломбир фермерский с ароматом клубники в глазури 15%, 70 грамм. 59 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть «Командор». Угаренство 2-240-247-95-05.
7: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Это новое.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Запах темного шоколада повышает эффективность спортивных тренировок натощак. Участники исследования могли выполнить больше повторений, если нюхали темный шоколад 90% какао, чем молочную или воду. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим пятничным жарким суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин с тобой еще один час.

0: клан «Карусель» со своим суперхитом в эфире нового. Кажется, одним спором в нашей жизни все-таки стало меньше. Помнишь, мы с тобой буквально на днях, может быть, до моего отпуска обсуждали, кому в этом году ты будешь давать чаевые и за что. Все забывал рассказать тебе еще очередную историю из отпуска. В стране, где я проводил сейчас свой отпуск, если ты выбираешь, например, заправиться на заправке с помощью заправщика, то автоматически увеличиваешь стоимость литра бензина. То есть, грубо говоря, за 4 литра дополнительно платишь 25 рублей сейчас. Это если ты захочешь, чтобы заправщик тебе автоматически это все засунул там, куда нужно, что нужно и так далее. Но ты можешь сам заправиться всегда, выйти в жаришку 40-градусную, засунуть пистолет куда нужно, заправиться, да, будет бензин дешевле. Вот они, работа чаевых за границей. Может быть, нам тоже такое ввести? Автоматически. Это, между прочим, все узаконено на уровне государства. То есть, действительно, да, это называется полная услуга, полный сервис, заправка сотрудникам АЗС. 25 рублей за 4 литра добавляешь. Неплохо, я считаю.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
8: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
10: ИП Хохлов, ОГРН 320-385-0096-561. Возрастное ограничение 18+.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: отношение Трофимова и комната культуры. Дебби Гу в эфире новое, но продолжение темы любви. Извечный спор. Сколько должен мужчина зарабатывать, чтобы быть интересным для женщины? Если мужчина зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, россиянки не согласятся даже на интрижку с ним. По результатам опроса, больше половины женщин сразу откажутся знакомиться с таким мужчиной. Уровень дохода россиянки оценивают по внешности, стилю одежды, дорогим аксессуарам и хобби. Ну и напрямую о зарплате готовы спросить лишь 17% респонденток. Но знаете, вот эти вот, которые меньше 300 тысяч зарабатывают, видели их потом пьяными, знаете, где-то вот около мусорки с 40 кошками. Ну, примерно такая у них судьба. Ну, не будем сейчас об этом, продолжаем отдыхать.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Lost on You. Это Лаура Пергалидзе, более известная для тебя как LP. Между прочим, автор песен для Арианы, Кристины Агилера, Риты Оры, Backstreet Boys, Cher и многих других артистов. Нифига себе, я не знал. Я вообще изначально LP думал, что это Линкин Парк. А потом мне разъяснили, прикинь, радиоведущий на радио. Я не об этом сейчас в эфире. Первая рабочая неделя моя после отпуска прошла немного тяжеловато. Ну, в принципе, слышите, да? Ну, дальше будет, я надеюсь, проще и легче. Надеюсь. Пока же перестаем говорить о работе. Впереди 48 часов радости, веселья, беззаботности, жаришки, горячих шашлыков и всего прочего. Мы это заслужили. Мы это заслужили. Потом заслужили. Отличных выходных напоследок тебе желаю. Прощаюсь с тобой до понедельника. Со следующего часа Данил Михайлов, мой коллега. 18 ООО по Москве. Не пропусти твою подружку Эви и ее пятничное вечернее Эвиленд-шоу. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в субботу, 11 июля, облачно. Днем плюс 22. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Моя игра. Новая. Моя игра. Это вот это.

Все так, и количество и того, и другого будет просто беспрецедентным, потому что ты выбрал нашу волну. Так, а что еще? Надо обратить внимание на время, потому что, ха-ха, выходные уже почти.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
3: Оля Серябкина, привет.
4: Приветики.
3: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
4: Если Макс обратится ко мне?
3: Да.
4: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
3: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
4: Да.
3: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
4: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+. Реклама.
5: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
6: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569-6.
7: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
8: Такая круть! Еще хочу!
9: Это ты о чем?
8: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
9: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
8: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
10: Для лиц старше 9 лет.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

Суперхиты и суперновинки, все так. Я думаю, один из основателей группы Faithless, Maxi Jazz, знатно бы офигел, массивно бы удивился тому факту, что вот в 2026 году его группа сделает фит с Биби Рексой. Ну а в целом очень даже танцевально по-вечернему, более того, по-пятничному. Полный порядок. В общем, ребятушки, с этого трека, пожалуй, можно уже объявлять выходные открытыми. Ну, а если пока что ты еще где-то там, не знаю, скучаешь немножечко, у тебя есть немного времени, чтобы просто позалипать и посмеяться, то добро пожаловать в виртуальную реальность, хотел сказать. Но в мультяшную реальность так точно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116 784 739 2130. 0+.

0: Гетра что-то там про язык тела, как сказать, вымолвил, что ли? Очень хорошее слово, нравится мне. Молвить. Через 10 минут молвить начнет дорогуша Эвелина Малинкина, потому что в своем ленде она, ну, собственно, хозяйка Эвелин. Через 10 минут на новом радио тебе красивого вечера.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Дюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое радио.

0: давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют! Ура, пятница! Я просто очень рада, что наступила пятница. Вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный мистер Усишкин.
1: Мое почтение, дорогуша, вот у меня вот вопрос сразу. А в Эвиленде там как, молочные реки, сильные берега присутствуют? Там, может быть, пиво льется из крана, как вино? Ну, может быть.
0: Посмотри на нас с тобой. Ты ощущаешь вот все то, что ты описал? Или все-таки хочется что-то в этот ленд добавить с легонца?
1: Да.
0: Каких-то декораций в ленде явно не хватает.
1: Вдохнуть, так сказать.
0: Ребята, я, значит, господи, я вот смотрю на экран, у нас на плазме трансляция идет. Я просто пятно. Я сегодня вышла из дома без очков впервые за... Ну, я сделала очки осенью для зрения, и вот я, как правило, в них разве что не сплю, хожу в них везде. Я забыла, как выглядит мое лицо без очков, это раз, я не просто знакомлюсь с собой. Во-вторых, я ничего не вижу. Почему-то автоматически все люди на улице выглядят как пальцы, как фаланги пальцев, которым просто ручкой лицо нарисовали, улыбочку. Вот так, все очень красивые. Но все почему-то одинаковые. Мне от этого жутко. Я поэтому сейчас хожу, всем заранее улыбаюсь, на всякий случай, вдруг кто-то знакомый, чтобы не показаться высокомерной. Потому что я смотрю на плазму, я вот вижу созвездие букв новое, а свое лицо, я просто пятно какое-то сидит. Пятно посветлее в темно-коричневом. Адекватно? Ты признаешься мне в любви так сходу?
1: Нет, на самом деле это было про то, что ты очки забыла. Ну да ладно.
0: Ужасно!
1: Вообще, Стиви Вандер тот еще тролль. Я читал мемуары Элтона Джона, и знаешь, что он рассказывает? Элтон? Он рассказывает, однажды мы были в Альпах, и к нам на снегоходе подъехал Стиви Вандер. Вы мне можете не верить, но это правда, говорит. Он приехал на снегоходе и сказал, поехали со мной, прыгай назад. Я, говорит, вообще отчаянный был в то время, но на это я не решился, да. Вот. А потом тоже Элтон рассказывает, говорит, мой день рождения, я лечу в самолете куда-то там, и меня пытаются люди из моей команды вытащить вот из... В самолете, наверное, это не каюта называется, но из его спальни. Ага. А я, говорит, депрессия, я не хочу выходить.
0: Это
1: в итоге они меня полтора часа выдергивали, чтобы поздравить с днем рождения, а подарок был следующий. В самолете стоял рояль, за роялем сидел Стиви Вандер, его друг, прикинь.
0: Я извиняюсь.
1: Вот это, конечно, мощно, да.
0: Ребят, сейчас будет припев. Мы
1: я вам специально
0: всем
1: дотянул, да.
0: С этим признаемся. Вы лучшие, короче.
1: Лучшие. Но...

0: Я считаю, что мы планочку прям задрали очень лихо. Дима Билан, Анна Асти, Стиви Вандер, вообще, Новое радио, Эви. Просто.
1: И Усишкин. Какие мы все молодцы, мы лучше.
0: Восторг,
1: значит,
0: да.
1: Докладываю результаты анализов. А вы что думали? Я теперь буду вам все рассказывать. Мы чуть попозже будем готовиться к вот этим вмешательствам. Значит, я все поняла, почему мне так лениво. Может быть, тебе тоже сдать кровь? У меня просто гемоглобин пришел 100. Если что, он должен быть хотя бы 140.
0: Так я же сдавал недавно.
1: И что у тебя?
0: Просто кровь сдавал, потому что у меня же как будто бы аллергия какая-то была.
1: Так, и что?
0: В итоге вообще ничего. Все прекрасно, все анализы шикарный, да, и ты такой, блин, алло.
1: Как обидно.
0: Ну и слава богу, с другой стороны.
1: Ну ты по страховке сдал?
0: Нет, конечно. Мне сказали, да, сказали, что ты кровь можешь сдать по страховке,
1: вот.
0: Но мне для этого надо куда-то было пердолить. А я за 1500 вот сдал у себя под окнами.
1: То да как это работает?
0: Вот так вот и работает. А чтобы сдать на аллергены, это другая история. Там есть анализ типа 1000 за 5, за 4,
1: ага.
0: А есть за очень дорого, который проверяет вообще все.
1: А ну ты сдай хотя бы на березу, там
0: сдал,
1: будет понятно.
0: Я сдал вот тот вот, который...
1: И ничего.
0: А
1: что ты тогда чешешься?
0: А потому что воды горячей нет, наверное.
1: А, ой, ребят. Поэтому... Ой, а у вас что, воду горячую отключают? Подождите, давайте-ка я напомню вам о том, как вы все не поддерживали меня, когда мне отключали эту воду.
0: Ну ладно, Рагуш, у меня огромный бойлер и все.
1: У меня тоже.
0: Я знаю, как включать.
1: А. Я и без бойлера справилась. Мне повезло, что отключение воды выпало на тот период, когда в Москве было лето. Это было в мае.
0: Я тут наткнулся на какую-то новость в пабликах, что мужик холостой меняет постельное белье, когда соло живет, 4 раза в год.
1: Что?
0: В год!
1: Нет.
0: Вообще. То есть ты можешь себе представить, а если он Казанова?
1: Нет.
0: А если там ночевала барышня? А потом, понимаешь ли, да? И там чужой эпидермис мог быть.
1: Да там вообще весь, всего дома.
0: Запросто.
1: 4 раза в год? Ну, то есть это праздник сезонный, да?
0: Ну, около
1: встречаем
0: того.
1: Зимочку, встречаем веснушечку, летушка, да? И осень. Это очень плохо.
0: Получается
1: то есть,
0: так.
1: Он же когда
0: не,
1: вот
0: ну, может быть, он просто не дома живет.
1: Нет, не надо тут пытаться оправдать. А представь, он болеет, он потеет, когда болеет по-любому. То есть он на этом потном и вот так вот дальше и лежит. И ест по-любому там же, да у него там целая вселенная микроорганизмов. А есть ссылка на него, чтобы мы все его заблокировали?
0: Ну, почему на него? Это любой холостяк получается. Как бы не эксклюзив.
1: Парни, ну вы хотя бы когда девчонку приглашаете.
0: Да. А вот тут как раз магия 10 минут срабатывает. За 10 минут уборка идеальная.
1: И речь не только о смене постельного белья, я так понимаю.
0: Ну, извините, конечно, извините, там прям полремонт.
1: Извините, блин, прости.

0: Надо
1: думаешь,
0: будет вот... Димульку Уриха, когда встретим, а мы видели его, кстати, на нашем...
1: Да и Серябкину видели.
0: На... Нет, ее не было в Лужниках. Не было. А Димулька-то был. Надо было спросить ему, а что это мы у Леди Гаги подрезали?
1: Она здесь вот у нас в дверях что только что не появилась.
0: Она в соседнем доме, буквально, мне кажется. Где-то вот в соседней студии обитает, потому что в прошлом году она была 6 раз в гостях у Нового радио. В этом году, мне кажется, будет 67. Секс-7! Значит, надо спросить, что это мы подрезали у Леди Гаги? Начало.
1: Покер-фейс.
0: Похоже, да?
1: Не-не, ну давай мы вернемся к тому, что нот всего 7.
0: Да-да-да. Да нет, мы не осуждаем. Я вообще с большой любовью, абсолютно, с большим уважением просто похихикать. Значит, друзья, мы сегодня в пятницу, как вы могли понять по всей этой неделе, ну, нам вообще не хочется обсуждать что-то серьезное. Ну, вот лето, которое мы все пытаемся призвать. На улице, кстати, в Москве и в области хамам, потому что там завтра два циклона должны устроить какой-то хоровод и осадки. Я сегодня спрашиваю Алису: Алиса, какая погода в Москве? Она мне говорит: дождь начнется завтра в 11 утра и закончится 14 июля в час ночи.
1: Да, слушай, я уже неделю такой прогноз слышу.
0: Да, я думаю, Алиса, переобувайся прямо сейчас. Ты мне хочешь сказать, что все выходные будут дожди, а я планировала к родителям ехать в Зарайск. Это вот недалеко от Серпухова.
1: Зарайск.
0: Ну, около рая у меня родители живут, да. Понимаешь, там просто благодать, природа. За молоком нужно ходить пешком и в бидонах его таскать. Я звоню, говорю: слушайте, вот в дождь я и у себя посижу.
1: Я себя, знаешь, вот прямо сейчас представил, как я путник, понимаешь ли, оказываюсь в Зарайске, уж не знаю, каким ветром меня туда задуло. Я себе шагаю по тропиночке, а там идет Эвис Крамыслов. Вот это вот я, конечно, прям вообще...
0: А у меня был такой план в воскресенье проснуться и пойти вот за молоком, которое я не пью, ненавижу, но просто досуга ради. Ну, короче, дождь отвратительный и прочее. Сегодня мы с вами будем обсуждать вообще не то. Мы будем издеваться над теми, кто... Я, кстати, ни разу не ела шашлык этим летом.
1: А я ни разу не купался в природном водоеме.
0: Я тоже.
1: Вот. Ну, а середина лета, на минуточку.
0: Короче, друзья, кидайте, пожалуйста, в мессенджер фотки шашлыка последний раз, когда вы его ели, потому что все по-любому фоткали, чтобы всем прислать. Вот это вот, как твои дела, да-да-да, веришь ли мечтам, носишь майку.
1: А как ваш вторник?
0: Вот, поэтому кидайте все фотки своих шашлыков, своих дач, своих отпусков, чтобы люди, которым это только снится, а именно Усишкин, хотя бы посмотрели и вдохновились.
1: Да и снится тоже там по расписанию.
2: На новом радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 9 по 15 июля. Детское питание «Леон Бэби» в ассортименте 24 рубля 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
7: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сим-Лидер 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на .дом.рф. Подробнее на сайте simlider.ru.
9: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Новое радио.

0: Еві і Йо. Еві Лев на новом радіо.
1: Я, кстати, сейчас приехала на такси и очень долго ждала таксиста и уже думала, ну все, я на грани между успеть и опоздать. И он мне рассказал, что выкинули на бабки прямо сейчас передо мной, и поэтому он задержался, потому что очень долго выяснял отношения. Он говорит, какая-то схема, уже не первый раз встречаюсь. Вез двух женщин.
2: А так... кто кинул? Мурат Легенда? Или нет?
1: Дед.
2: Помнишь такого?
1: Ты своими мемами из мезозойской эры.
2: Мемами,
1: вот
2: я
1: именно,
2: попрошу.
1: Это мемы. Да. Я тебе, может быть, схему мошенническую принесла.
2: Давай.
1: Дай расскажу. Значит, он говорит, не первый раз. Он вез двух женщин преклонного возраста, такого почтенного. Значит, одна...
2: 30 плюс.
1: Ну, 35, давай хотя бы, хочу почувствовать себя молодой. Значит, одна вышла на светофоре. Буквально там за 100 метров до точки назначения. Значит, он довозит вторую, и вторая говорит, это она вызывала такси, у нее должно было списаться с карты. Вот она должна была платить, я тут ни при чем, выпустите меня из машины.
2: Разбойники.
1: Да, он такой, как я могу вас выпустить из машины, у вас стоит наличка. Такая, нет, это она должна была заплатить. Она говорит, сейчас я ей позвоню. Она звонит, трубку-то не берет, говорит, я ничего не буду делать, у меня денег нет, она вызывала, вы меня обманываете, там карта. Он такой, да у вас наличка стоит. В итоге он просто сказал, что он не стал ругаться. Да, и просто
2: потому что так
1: высадил.
2: Не делал, да.
1: Вот, но он очень расстроенный был, поэтому я ему оставил на чай.
2: Мне кажется, надо было на его месте тоже приемчик применить.
1: Какой?
2: Блокируешь двери и едешь, куда глаза глядят, а потом посередине МКАД говоришь, а все, я сломался, выходи отсюда.
1: Ну, кстати, надо было
2: подсказать ему. Ну, потому что нефиг так делать. Ну, вообще оборзели совсем.
1: А видно, что хорошулька.
2: А потом садится следующий человек, и на него уже шеф вымещает злость.
1: Нет, он был очень...
2: Не-не-не, ну тут
1: хотя
2: красавчик,
1: я ему написала достаточно дерзко, потому что я смотрю, он 2 минуты 5, уже 7, просто я села в машину в 42 минуты.
2: Дерзко это было... Вы где?
1: Они где вы?
2: Да.
1: Нет, ну я просто думаю, стоит машина на месте, что происходит? Буквально в соседнем дворе. Я думаю, ничего, дойти туда. Вот, но он был очень вежливый. У него рейтинг 5 звезд вообще-то. Я не знаю, какой у меня, но я надеюсь тоже, потому что я вообще лучший пассажир во вселенной.
2: Да.
1: Потом до этого, значит, меня вез таксист, который до этого вез меня на эфир. Он меня узнал. И такой, а помните, я вам тему подсказал для эфира? Тарелочниц. Че, бурно обсуждали? А он тогда рассказывал, что он с какой-то девчонкой. Ну как девчонка? Девчонка 50+. Ходил на свидание, а она с него потребовала в театры ее водить, да в рестораны. Он такой, вот она, старая ты, утварь, плесень. Решила поскакать тут по театрам да ресторанам. Да у меня есть деньги, я просто не хочу их тратить. Просто так, мы с тобой только встретились. Поэтому, девочки, это и в 20, и в 30, и в 50. Вот.
2: Поскакать ты имеешь в виду?
1: Ну, поскачем, получается.
2: Стало быть. Мне кажется, вот эта вот песня сейчас и вызвала лето в Москве.

0: Мне тоже больше всего нравится на работе сидеть и музыку слушать, если честно. У Сережкина сейчас такой, ой, нам же сейчас надо что-то говорить. А что говорить?
1: А более того, новостей-то, кстати, хватает. Вот, например, ты тут про врачей начала, а, значит, одной барышне прописали кока-колу.
0: А что да. у нее? А,
1: начинаем сейчас, секундочку.

0: doctors were able to treat 63 years old woman who had been experiencing pain. Короче, у женщины какой-то комок из продуктов не переваривался, очень долго копился. И
1: она не могла покакать?
0: Ну, и это тоже, видимо. Так вот, оказалось, что там образовался из непереваренной пищи комок, и вместо операции врачи попробовали лечение кока-колой, потому что она же все растворяет. Так вот, ей нужно было пить по 1.5 литра диетической колы every day. И уже через 2 дня началось улучшение.
1: Получается, чтобы бороться с запорами, нужно пить колу?
0: Кока-колу, получается так.
1: Ребят, делайте выводы. У меня должен очень хорошо работать желудок и кишечник. Я могу привести этот аргумент гастроэнтерологу, который пойдет, опять меня будет сейчас направлять на колоноскопию?
0: Можешь, как говорится, одно лечишь, другое калечишь. Диетическая кола, мне кажется, она вообще ничему не вредит.
1: Диетическая кола, она вообще просто нейтральна.
0: Ноль калорий,
1: она
0: все остальное,
1: лучше.
0: Да.
1: Я думала, что ее тошнит, потому что обычно от тошноты колу пьешь, и она реально помогает.
0: От изжоги.
1: Ну, от тошноты. Быть, не от знаю, тошноты. Что там с изжогой у меня не бывает, но вот тошнота бывает.
0: Окей,
1: мне тошно.
0: Я тоже плохо знаю, что это такое, но по
1: Нет,
0: ощущениям.
1: Вообще диетическая кола — это лучшее, что придумало человечество. Мне нравится, что каждый день выходит...
0: Лучше это поджаренный хлеб в тостере и масло сверху. Вот это вот лучше.
1: Да.
0: Все-таки.
1: Нет, если вот хлеб в яйце
0: Как греночка такая, да, получается? Обволочить.
1: Ну да.
0: Обвалять.
1: И пожарить.
0: И пожарить.
1: Ты знал, что некоторые называют это петушки?
0: Нет.
1: Что у этого... Я думала, что это какой-нибудь...
0: Жиган?
1: Френч толст. Что-нибудь такое. А это, оказывается, в некоторых регионах называется петушки. Хлеб, который ты обжарил в яйце.
0: Все же знают, что петушки — это на палочке леденец.
1: Да, но, видимо, из-за того, что остается вот яйцо вот так шлейфом после хлеба, возможно... Я не знаю. Uh-huh. Друзья, это вот сейчас мы опять вернемся к микро...
0: Займам.
1: Микро... Ой, какие мы тупые. Надо, наверное, да, отдохнуть?
0: Немножко давай, да.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру.

0: хочется всегда.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня фотографическая перепись ваших шашлыков.
2: Я один раз поглядел, значит, в мессенджере фотографии, и все, я свернул. Я больше не буду смотреть.
1: А я смотрю, мне очень нравится. Хотя тут есть интересный вопрос от Василисы. А кто-то вообще умеет их жарить? Может быть, это вообще бот и фейк написал?
2: Ну и да, и речь
1: была не об этом. Но, тем не менее, на самом деле, у меня подружка встречается с армянином.
2: Так, и это говорит о том, что ты сейчас будешь стереотипное опровергать.
1: Нет, не он вообще супер стереотипный. Он говорит, что никто, кроме них, не умеет шашлык делать, и что шашлык из курицы — это не шашлык. Я такая: роднулька, ты давай вот мне зубы не заговаривай. Ты так и скажи, что ты курицу нормально пожарить не можешь. И вот сразу вот эти отговорки пошли. Шашлык из курицы не шашлык. Это не настоящий шашлык.
2: Ну вообще грузины, когда на первых порах, когда вот там ты приезжал, что там лет 15 назад, заказывал хинкали и говорил: а вы их можете поджарить? На тебя смотрели, знаешь, с таким вот пренебрежением. А сейчас?
1: Нет, они
2: даже в Грузии.
1: Так... Нет, да... нет. Настоящие грузины так делают. Они сделают.
2: Они все этим... тебе пожарят и еще смородиной зальют. Если захочешь ее в мороженое макать будешь.
1: Нет, все да сделают, дай договорю,
2: дай
1: блин.
2: Давай.
1: Я говорю, они все это сделают, но перед этим вылет на тебя кушат вообще всего. Потому что я вот была в Грузии в мае. Я, как ты помнишь, я говорила вчера, не ем мясо красное.
2: За деньги, да.
1: Я говорю, мне хинкали с сыром. Он на меня смотрит и говорит: девочка моя, ну ты издеваешься? Но это не хинкали. Ну как? У меня шапка упала.
2: Ну хорошо, дайте мне вот этого теста, завязанного в узелок с сыром.
1: Нет, к тому, что они
2: назовите
1: все сделают. И сделают все вкусно. Но он скажет: это не хинкали. Дорог, надо с бараниной. Очень вкусный. Очень вкусный. Это вообще чушь. Но они очень клиентоориентированы, да. Потому что приготовить могут абсолютно все. Но это будет с таким видом. Потому что мы такие: ну нам вот, нам бы одну. Одну? Вас сидит 6 человек. Это несерьезно. Мы велись на все. На все, что... Неси все. Неси все. И просто все это упаковывай, потому что там огромные порции. Но было вкусно. Ну, шашлыка хочется, если честно. Какого-то вот такого вот на костре. Вот ты сидишь.
2: У нас корпоратив вот. Через неделю. Все нормально.
1: А шашлыка-то там не будет.
2: Почему не будет?
1: А ты вообще видел тему этого корпоратива?
2: Да, такой славянский стиль.
1: А ты знал, что вообще у нас корпоративы с темой проходят?
2: Слушай, ну предыдущий, вспомни. Тоже
1: да,
2: все
1: я помню.
2: Славянские к сковородке нарядились.
1: У нас в прошлом году была тема вечеринка а-ля Рус, и у нас Роман Саныч был в таком народном костюме. Вот прям он как Иван Царевич вышел.
2: С цветком.
1: Да. И были кепки. Люди, которые тоже готовились и по дресс-коду пришли.
2: Например.
1: А что у тебя было?
2: Я тебя умоляю, я же тебе рассказывал, что у меня вышиванка там из ткани.
1: Точно, было. Просто я в тот момент уже, я вообще плохо тот корпоратив помню, если честно. А в этом году...
2: А ты тоже, потому что не в народном пришла. Ты, представляешь, ты бананами листьями, например, обмоталась?
1: Я еще тогда сказала, что если бы я пришла в народном, то у вас бы ни у кого не было шансов. А там вообще-то подарок дают за костюм. Я просто люблю своих коллег и даю им возможность выиграть. Поучаствовать и почувствовать вкус победы. Потому что сейчас там всякие вот эти сказочные существа. Ну, я могу прийти.
2: Леший, водяной и так далее. А по поводу сказочных существ. Сказочный. У многих сразу дополняется это словосочетание другим словом. Так вот, американская телеведущая в прямом эфире заявила, что сборная США по футболу стала первой командой в истории, которая сыграла одновременно против двух стран. Как сыграла?
1: Чего?
2: Причем еще и победив. Одновременно сборная США победила сборную Боснии и Герцеговины. Да. Чехии и Словакии.
1: О, Чехия и Словакия тоже супер. Вот сейчас особенно. Босния и Герцеговина.
2: Босния и Герцеговина.
1: Ну, мы слушаем и не осуждаем, конечно.

0: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Мы знаем идеальное место для обеда. Сато из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое – это мы.
10: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
11: С вами Анет Сайз.
12: С вами Рамиль.
13: С вами группа Добро.
14: Всем привет, с вами Звонки.
15: Всем привет, это Артик Асти.
16: Это Филатов и Кэрос.
17: Это Саня СТ.
18: Это Сергей Лазарев.
19: Всем привет, меня зовут Ёлка.
20: Всем привет, с вами Джонни.
9: Новое радио.
8: Присоединяйся погромче.
9: Юрадио.ру

0: продолжаем вечер пятницы.
1: Я вот не знаю, у всех ли сейчас играл Артур Пирожков, но я думаю, большинство сейчас слушали композицию «Зацепил». И вот, Эви, скажи мне, пожалуйста, ты как представитель телевизионного канала в прошлом, друзья, канал Муз-ТВ, Кирилл Калинин там записывает программы, смотрите, наслаждаемся вместе, хит-парад нового радио и так далее. Так вот у меня вопрос. Когда выбирали артиста года, это вот лет 5 назад было, и Александр Рева стал артистом года, у меня, или певцом даже года. Певцом? Да. У меня вопрос, а что Диме Билану делать в такой случае, например?
0: Ну, у него вроде уже есть такая тарелка.
1: Ну, то есть, это не переходящий кубок, да?
0: Нет. Там же зависит от того, сколько у тебя было стримингов.
1: Ага.
0: И прочее.
1: Все, тогда понятно. Я думал, там как Грэмми присуждают.
0: Ну, примерно так, да? Наверное, да.
1: Ага. Ладно.
0: Ага.
1: Ну, все, перемотали, поехали дальше.
0: Да. Значит, друзья, вот мы сегодня смотрим на ваши шашлыки и все такое. Ольга прислала очень красивую фотографию. Я вот думаю, это по-любому какой-нибудь Египет.
1: Раки опять?
0: Нет. Потому что, смотри, тут дыня.
1: Ага.
0: В этой
1: Может
0: дыне.
1: Быть, Турция, да.
0: Да, это либо Египет, либо Турция. Потому
1: Слушай,
0: что...
1: она выхватила мороженое того чувака, который никому его не отдает.
0: Я даже не пробовала в это играть. Да, я пишу всем тем, кто не видит. Mm-hmm. Представьте, половинка дыни маленькой такой. У нее, причем, мякоть не полностью вырезана изнутри. Значит, туда в серединочку кинули шоколадное мороженое, пломбир, клубничное, сверху еще рожок, зонтики, куча ложек.
1: Как ты слюной не подавилась, пока читаешь?
0: Мне очень захотелось всего то же самого, если честно. Мне кажется, это так вкусно. В прошлом году, когда я была в Турции, там тоже было очень вкусное мороженое. Я ела его каждый день. Каждый день. Ты сначала час купаешься,
1: Мне почему-то кажется,
0: ешь.
1: Что вот в All-Inclusive, когда есть этот стол с сладостями, это самое бесполезное, что есть на столе только потому, что они красиво выглядят,
0: но на вкус
1: отстой какой-то вообще.
0: Но мы жесткий. Каждый вечер пытались найти что-то вкусное, я нашла для себя два десерта.
1: И это ты приходишь,
0: было...
1: что вот эти два десерта уже все, они обычно на подносике размером с ладонь, и все остальные уже там в очереди отстояли, чтобы себе колупнуть.
0: Это самое обидное было, что когда кто-то, кроме тебя, тоже узнал, что тут есть что-то вкусное, и после этого это можно заметить по тому, сколько остается. Потому что торты вот эти сумасшедшие, они, как правило, так и стоят. Я думаю, а что мы празднуем каждый день? Мы каждый день приходили на ужин, и у нас были огромные торты, прям, знаешь, они как будто из мультфильма.
1: Типа свадебные какие-то там зефирные.
0: Их там, знаешь, 7 штук целых тортов в ряд, и еще огромная такая столешница маленьких пирожных. Я думаю, и пахлавы тоже еще вот столько же.
1: Ну, пахлава это прикольно.
0: Пахлаве вопросов нет.
1: Да.
0: Но сладко очень, я не очень
1: люблю. А всем остальным только кидаться.
0: Я не очень люблю пахлаву, если честно. Но я люблю халву.
1: А козинаки?
0: И козинаки. Но знаешь какие? С семечками супер.
1: И
0: с арахисом. Щербет, ну так.
1: Так, сейчас мы еще дойдем до конфеток Дунькина радость, например.
0: Как будто вот мороженое так и ощущается, собственно.
1: Это же на турецком трек, да?

0: новинка от Джонни и Федука на новом радио. А теперь ты, прошу.
1: Супер. А ты ради этого меня?
0: Ну, надо, да. А Саша Титов в отпуске, господи.
1: Я вообще не понимаю, ради кого ты стараешься. Кстати, а никто не похвалит.
0: На самолете, ну, давненько летал и планируешь
1: обозрить перспективу? Месяц назад и в ближайший месяц.
0: Угу. Поэтому я вовремя сейчас новости расскажу. Из мира авиации что-то они какие-то поступают. Значит, в Аргентине устроили, тут, понимаешь ли, какое-то прям безобразие. Пилот, инструктор, летел, значит, с инструктируемой девушкой и посередине полета сказал, ладно, ты дальше знаешь, что сделать, и вышел.
1: Куда он вышел?
0: Вышел и улетел, все, камни вниз, у него были, ну, расстройства психические. Оказывается, об этом знала его семья, и у него все равно не отобрали лицензию. Вот он в таком состоянии, представляешь, да? То же самое было давным-давно в компании Люфтганза, там, значит, да, это отлетевший, да. И ты думаешь, батюшки, ну, девушка молодец, хоть у нее и там летных часов было полтора всего, она умудрилась посадить моторный самолет, все в порядке. В Китае тоже там чувачок с депрессией, значит, на своем саммите.
1: Их же проверяют!
0: Проверяю, а вот смотри, да. Казалось бы,
1: так,
0: вот,
1: ну,
0: следом. Новость уже по лайтовии. Пассажира засосала в разбитый иллюминатор на высоте 6000 метров. То есть во время рейса Ryanair, значит, из Греции в Германию, у самолета Boeing разбился иллюминатор. Предварительная причина — в стекло отлетел металлический кусок от двигателя.
1: Кусок двигателя.
0: Кусок двигателя в иллюминатор. И человек, значит, который сидел к нему близко, был высосан туда прям.
1: Он вылетел.
0: Вылетел. Он застрял и весь поцарапанный, и с ожогами вот приземлился, соответственно, в аэропорту Мюнхена.
1: Я, пожалуй, рассмотрю наземный
0: поездку
1: транспорт.
0: На поезде.
1: На дачу.
0: Например.
1: Вот если есть поезд Москва-Шри-Ланка, Москва-Черногория, Москва...
0: Велосипедный маршрут,
1: да,
0: например, да.
1: Я, пожалуй, вот что-то такое. Зачем? Я ненавижу так, мне плохо. Я еще недавно узнала, что, оказывается, очень много людей умирают на борту самолета.
0: Но не из-за больше, того, что что-то с ним становится, а из-за того, что вот...
1: Не с самолетом, а с человеком.
0: Да.
1: Например, слабая вентиляция, человеку становится плохо, и это очень-очень-очень часто.
0: А тебя еще не выпускают, потому что сидите на местах, сидите на местах, сидите на местах.
1: Я просто думала, ну так, я знаю, что маршрут любого самолета расположен так, он проложен так, что
0: откройте
1: в течение...
0: Откройте фюзеляж, мы подышим все. Нет, сидите на местах, в инструкции не положено. И вот человек приземлился в Шереметьево, например, и они говорят, нет, сидите, вы должны быть в Домодедово, и вот ты ждешь.
1: Пока... Так вот, весь маршрут часов. Построен так, что в течение 20-40 минут любой самолет может приземлиться. Но, если ты уже умер... то рядом с тобой вот лежит человек, и вот вы будете 40 минут ждать, пока приземлится.
0: Вот, но если продолжать тему, то на круизном лайнере, когда начинают раздавать мороженое...
1: А мы не собираемся ни в какие круизы. Мы смотрели «Титаник».
0: Ты тоже говоришь, что значит немножечко...
1: Мы смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник».
0: Ну, там тоже с мороженым все в порядке, я же понял.
1: День стыдного счета.
0: А сейчас никто не слушает радио. Сейчас все уже давно уехали отдыхать.
1: О, скажи плохой, ругнись матом.

0: Меня назвали провокатором, потому что я попросила у Сишкина сказать «писька за косарь».
1: Покажи.
0: Покажи письку. Давай рассказывай новую
2: историю. За косарь-то? Кстати, друзья, напомню, что видеотрансляция ведется на newradio.ru, а также в нашем супер-мега-крутом приложении Radio Hub. Radio Hub. Скачивайте жестко Radio Hub.
0: А все почему? Потому что в Radio Hub вы можете посмотреть... Ладно, давайте без прикола. Реально, если у вас есть желание переслушать, пересмотреть все то, что мы тут делаем, а это 1 плюс 1, ЧБР, Выходного, Эвиленд, Хит-парад Высшая Лига, все наши проекты, продукты есть в Radio Hub. Там он ловит везде, на парковке, не на парковке, везде вообще, без интернета, интернет, все, что хотите, скачивайте, наслаждайтесь. Кстати, самое время напомнить, что ЧБР в субботу повтор с 6 до 8, в радиохабе всегда, в канале, вот вы думаете, где этот канал, «Усатая пушка», архивы всех выпусков найдете.
2: Как много всего награждено, в общем, надо скачивать радиохаб, и он очень удачно будет у вас на экранчике телефона выглядеть, и вообще супер. Вообще,
0: это бесплатно.
2: Супер. Это бесплатно, да. А вот скачивать признанные экстремистской и запрещенные в РФ продукцию компании Мета, это Facebook и Instagram, ага, мы, конечно же, не рекомендуем. Никогда. И вот смотри, то, что интересное происходит, значит. По итогам двухлетнего расследования Еврокомиссия обязала, то есть суды обязали... Где тут терялось? Короче, по итогам двухлетнего расследования регулятор пришел к выводу, что дизайн платформ компании вызывает привыкание, нарушает закон о цифровых услугах.
0: Стой, я еще не понимаю, что ты говоришь.
2: За неисполнение требований разработчиков...
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Давай еще раз. Ты быстро проговорил, я ни слова не поняла.
2: А Еврокомиссия, ага, обязала вот эти вот запрещенные экстремистские Facebook и Instagram, ага, изменить дизайн. Изменить дизайн и своих приложений, вот эти все кишки внутриги тоже изменить, потому что их лента вызывает зависимость. Персонализированные рекомендации, автоматическое воспроизведение видео, они тоже вызывают зависимость. Еврокомиссия требует, чтобы они не были включены по умолчанию, а чтобы ты сам мог у себя в настройках, нужна ли тебе вот эта вот дребедень из каких-то там предложек. Или же тебе достаточно вот просто смотреть тех, на кого ты подписан.
0: А я еще вспомнила, да, что раньше, когда ты смотрел ленту, у тебя бы выскакивало уведомление, что все посты просмотрены. А сейчас, если ты будешь пытаться найти конец рилсам, их не будет никогда.
2: Вот именно. И вот это вот прям разжижение мозгов напрягает.
0: Да, мы все тупые. Мы все тупые. Вон котенок пишет. Я сейчас по радио услышала, что попросили письку показать за косарь. Да, мы все тупые. Нет мозгов вообще. Мы вообще отбиты. Пятница. Мы думаем, что только мы вдвоем здесь находимся, и кроме нас никто ничего не слышит.
2: Но, с другой стороны, если мы вспомним легенду радиовещания Говарда Стерна, он раздел Памелу Андерсон в прямом эфире, когда еще визуализации у радио не было. И это были какие-то бешеные рейтинги.
0: Блин, ну это круто, конечно.
2: Раздевайся.

0: хочется всегда.
1: Мне сейчас попался рилс с рекламой иммерсивного спектакля в Доме музея Булгакова. Ну, ты там был по-любому.
2: Да.
1: Я тоже там была не один раз, мне очень нравится. У них, оказывается, есть иммерсивный театр, ночная экскурсия. Ты, значит, туда приходишь, тебя в трамвайчик сажают, все актеры, есть актер без головы, естественно, потому что Аннушка, как известно, маслица уже разлила, и все. И очень интересно. И мне теперь тоже хочется, и я пока вот ты тут был занят, посмотрела, и билетов нет, и в комментариях все пишут, что билеты надо ловить. А как их ловить? Как вот ловить? Ты видел вообще сайты музеев наших? Они, если обновляются, это вообще успех, удача. Потому что каждый год вот эта айпопея перед билетами на Щелкунчик, когда ты думаешь, я сейчас куплю эти билеты, пофиг, за 10 тысяч. Ты уже их положил в корзину, обновил, билетов нет. Ни на когда причем, навсегда. И остается один билет, вот этот вот, за 500 тысяч. Ну так чисто. Ну так тебе, и ты думаешь, пойду я. Делом займусь. Поэтому, друзья, если вы работаете в Доме музея Булгакова, я не прошу ни о чем. Просто дайте знать, когда нужно эти билеты ловить. Я бы сходила с кайфом. Мне кажется, ночная экскурсия. Ночью по Патрикам на трамвае. Человек без головы. Маргарита вот эта вот вся. Бесовщина. Бегемот. Мне очень нравится. Я очень люблю сериал «Мастер и Маргарита».
2: А старый. А книжку?
1: Ну, это понятно, это понятно. Но вот просто недавно же вышел, года два назад или три, новая экранизация с этим, которого ты не любишь, на С.
2: Как его? Евгений.
1: Я хотел сказать Цыпкин.
2: Евгений, нет.
1: Как его? Господи, у меня вылетело.
2: Точно на С? Из Питер ФМ.
1: Да, да, да, да, да. Или не на С.
2: Цыганов.
1: Цыганов.
2: Да. Ну, не то, чтобы не люблю, но...
1: Да, да, ты его не любишь. Ты его не любишь. В общем, вышла вот эта экранизация, и мне из всей экранизации только Воланд очень понравился. Нет, все актеры супер, конечно, но я вот не очень люблю новые прочтения. Я вообще такая душная в этом плане.
2: Но не то чтобы там новые прочтения, оно как будто как раз таки по классике сделано.
1: Нет, там вот это вот Москва будущего, вот это вот все, там все переплетено, там немножечко не так. Просто из-за того, что мне очень нравится экранизация, которая вот сериал. Очень сложно.
2: Но про квартирный вопрос ничего не поменялось, кстати.
1: Ну, в этом плане, да. В этом плане, было. Да. Ну, короче, ребят, не знаю. Ну, я душная в этом плане, правда. Мне вот все, особенно сейчас, постановки современные, я понимаю, что это должно быть, и это интересно, и многим это нравится, но мне всегда дико, когда ты приходишь на какой-нибудь Вишневый сад, а они там голые все бегают, потому что это современно.
2: То есть, получается,
1: мне
2: в конфликте
1: Олега,
2: не в конфликте, а в такой, в переписке конфликтной, Олега Меньшикова, который ратует за натуральное такое творчество.
1: Ты про Юру Борисова и Гамлета?
2: Да. И Константина Каменского, ты на стороне Меньшикова.
1: Я допускаю, что все имеет место быть, но все те современные постановки, которые я посещала, они меня не трогали за душу. Может быть, если бы я сходила на Гамлета, я бы переобулась в воздухе. Но иногда, как будто, знаешь, в чем проблема, на мой взгляд, что иногда вот это желание сделать очень современно, оно нас вообще максимально отдаляет от того, что задумывал автор, как говорится.

0: не нравится мне лента новостей, которая вот сейчас передо мной. Значит, россиянки не готовы даже к курортному роману с мужчиной, у которого доход ниже 300 тысяч в месяц.
1: Ну, так это потому что...
0: На содержание
1: отпуске...
0: любовницы пишут, нужно 500 тысяч в месяц. Что это такое? Что это новости параллельного
1: а
0: мира?
1: А что, тебе денег не хватает на любовницу?
0: Ну, не то, чтобы не я хотел тратить, но я просто, когда вот это вот все вижу... Такое что? Ощущение, что как будто бы мужчин
1: только
0: у нас
1: бабки,
0: меньшинство
1: бабки,
0: в стране.
1: Бабки, бабки, бабки, бабки, бабки. 300 тысяч, ну, в отпуске, потому что нельзя считать деньги, я считаю. Вы должны знать, когда вы едете отдыхать, все деньги превращаются в подорожник. Вот как в детстве. Это потом вы вернетесь и будете искать 100 рецептов из воды. Наш программный директор Саша Титов вам все расскажет. Как вообще воду можно пить, дышать водой, мыться и заодно тоже есть. С этим можно справиться, но в отпуске нельзя экономить. Потому что иначе ты не сможешь испытать вот это вот чувство удовольствия от отпуска. Нужно поиграть немножечко во флекс, как в Симсе, как будто с кодами играешь. Чтобы в последний день у вас осталось на двоих, если вы едете в компании хотя бы одного друга своего или второй половины, $5, а вся еда начиналась от цифры 10.
0: А знаешь, что вот удивительно?
1: Ну?
0: Что если у тебя вот в окружении есть так называемые бабники, то вот эти люди, они вообще не тратятся на женщин. К ним очередь стоит только из-за того, что они вытирают о них ноги.
1: Как правило, да.
0: Да.
1: Потому что девчонки любят плохих
0: а
1: парней.
0: Вот те, кто там 300, там, не знаю, вот это вот все, там, чук-чук-чук-чук-чук-чук, Сафонов оплатите, это все друг, приятный парень.
1: Но,
0: очень
1: кстати,
0: симпатичный мальчуган.
1: Ну,
0: есть что-то в этом, да?
1: Правда, когда я была юная, юная, это сейчас я уже взрослая, мудрая, мне вот, да, нравились вот такие вот балбесы. При этом все мои друзья, парни, они все вообще, да.
0: Так и остались друзьями.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Пауза.
1: Ой, ну опять 2 часа, как секундочка пролетели. Вообще, просто льется времечко на работе, не замечая его. Дважды моргнула, и все, и уже домой, что ли. Даже как-то жаль с вами, друзья, прощаться, расставаться с вами аж до понедельника. Я не представляю. Хоть вот приходи завтра вместо Макса Астахова садись выходного. Нет, что-то я уже это заигралась. Ну, хоть вот выходи линейным ведущим в воскресенье с утра и до ночи.
2: Оператором эфира выходи.
1: Оператором эфира, вот так да. В общем, я домой сейчас пойду. Хочу сказать,
2: что... Хотела бы на шашлыки к вам, потому что фотографиями с вами, конечно, раззадорили.
1: Да, я к этому и вела, что очень здорово. Я надеюсь, что половина фоток все-таки были не архивными, а хотя бы сегодняшние, потому что если завтра действительно будут циклоны, я надеюсь, они будут везде, чтобы всем было обидно, что вы, правда, в пятничный вечер проводите в компании классных людей с шашлыком и с квасом. Квас люблю жестко. Все, я целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До понедельника. И помните, если вам в выходные хочется ни с кем не общаться, валяться дома, it's okay, делайте, что чувствуете.
2: А эту песню мы посвящаем сборной Франции, да?
1: Мбаппе!
3: Извините,
1: фанаты Месси.
3: Извините, фанаты Месси.
4: Под дурандат.

0: Новое радио.
1: Парадоксально, но наш офис Open Space опустел только сейчас, в 8 вечера в пятницу. Вот так вот весело люди живут. Вот, ну а я еще поработаю. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир с

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Take a Love to Go, Lost Frequencies и Зондер на новом радио с Келвином Джонсом и так далее. Так, ребятушки, в обозримой перспективе имен будет много звучать, но дирижировать всем этим красивым ансамблем из суперновинок в эксклюзивной обработке будет М. Хаслер. Собственно, вместе с ним мы всегда открываем выходные, и сегодняшнее не исключение. Отличного вечера всем нам!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Припати. By DJ M. Hustler.

цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Катя.
1: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходновое.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходновое радио. Настоящие выходные живут здесь.
0: Обожаю все выходновое.

0: Лэй, это очень симпатично, прекрасно и замечательно. Андрей Ширман, он же DJ Smash на новом радио только что. Кто бы не узнал, не так давно общались с Андреем по поводу этой композиции. И с его слов, чуть ли не все современные технологии, которые есть в музыке, были применены при написании трека. Даже голос был наложен женский четырежды друг на друга. Плюс искусственный интеллект и все такое в этом духе. Ну, собственно, прогрессивный парень всегда к чему-то новому стремится, тянется и не останавливается на достигнутом. Хотя, давай признаем, если бы в его активе была только одна песня «Moscow Never Sleep», можно было бы себя чувствовать прекрасно и замечательно. Вот, ну не совсем об этом сейчас. Давай напомню тебе о том, что на новом есть место как суперхитам, так и суперновинкам. В частности, концентрат суперхитов у нас в проекте «Что было раньше». Да, в ту пору, про искусственный интеллект не слышал, наверное, никто.
1: Эти треки были новыми.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

Unstoppable Today, Сиа на новом радио, потрясающе, просто прям восторг, а не песня. Кстати, я знаю, что ее изумительно исполняет Right Round. Вот как будто бы комар ночью спать не дает, примерно так он эти ноты и тянет. Но это мы уже послушаем в понедельник, а в ближайшей же перспективе исключительно музыка, друзья. Исключительно, потому что можем тебе это позволить. И до сего же момента за репертуар отвечал Данила Михайлов, ушел искать скатертью.

0: бывшей.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении

0: АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».
0: Не

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Можем

0: Главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Супер еды. На баке. Супер на.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
1: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну, надо теперь наоборот.
3: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
1: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
1: говорят,
2: костра, да.
1: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
4: В 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
1: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
1: А, да?
2: Да.
1: Блин.